Эй, тебе никогда више то, что нося сни. Сверти мои, валя полчи, и ночь, и макрай. Спрыжите мне не очи,